Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Кислый, кислый, прием, как слышно? Нормально, нормально слышно. Слышь, тут зеленых словах нет.
1: Понял, понял.
0: Ну, скажи,

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатно.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
5: Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас.
5: 8-900-249-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
6: 9217-07-22-35. Ты на волне первой местной.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки» из кинофильмов и сериалов на Валдай-ФМ.
1: Лос-Анджелесский полицейский Мартин Рикс смел и безрассуден. Он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мёртв старше и осторожнее. Двое полицейских ветеранов Вьетнама расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами Вьетнамской войны, соплоченными в крепкую преступную организацию. Саундтрек к фильму «Смертельное оружие».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой места.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Париже, в нескольких шагах от Эйфелевой башни, открылся первый в городе бутик сливочного масла. Здесь представлены 30 сортов. От небольших семейных производителей из Британии, долины Луара и севера Франции. Владелец приглашает дегустировать масло не спеша. Маленький кусочек кладут на язык, дают ему растаять, и только потом чувствуется вкус. Бутик быстро стал популярным в соцсетях, и сюда приходят не только парижане, но и туристы. Масло продается в упаковках от 10 грамм до целого килограмма. Кстати, по данным французского Минсельхоза, каждый житель страны съедает около 8 килограммов масла в год. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом уровень ожирения во Франции всего 14%. Видимо, французы знают секрет. Чтобы есть масло и не толстеть, нужно просто жить во Франции. А если нет такой возможности, хотя бы зайти в этот бутик. Румынский город Крайова превратился в сказочную вселенную. Здесь проходит фестиваль гигантских кукол, в котором участвуют больше 150 артистов из 15 стран. В этом году тема – «Звездная пыль», и все вокруг напоминает космическое путешествие. Высота некоторых кукол достигает 5 метров. В программе уличные театры, цирк, концерты и интерактивные представления. Фестиваль продлится 8 дней. Он рассчитан и на детей, и на взрослых. А еще организаторы собирают рюкзаки для детей из малообеспеченных семей. Так что праздник не только веселый, но и добрый. В Лос-Анджелесе готовится к открытию музей Джорджа Лукаса. Он построен на территории в 4 гектара, внутри 33 галереи, 2 кинотеатра, библиотека, ресторан и кафе. В одной из галерей разместили экспонаты из «Звездных войн», фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO. Но музей не только о космосе. Здесь также представлены работы художников, комиксов, иллюстраторов и даже Бэнкси. В архиве Лукаса модели, эскизы, костюмы и реквизит. Создатели называют это нарративным искусством, историями, рассказанными через изобретения, от нескольких рисунков до современных комиксов. Так что теперь в Лос-Анджелесе будет не только Голливуд, но и место, где можно увидеть все, из чего он вырос, включая даже «Звездные войны», которые давно стали реальностью.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История Кенни Уэллса, современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждет шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника, геолога, чтобы реализовать грандиозный план – найти золото в неизведанных индонезийских джунглях. Саундтрек к фильму «Золото».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокуроры установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале внимания всем можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГОЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Ирина Садыкова, Александра Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро, ребята. Октябрь продолжается. October. Октейба, да? Какие еще есть названия октября?
4: Октобер.
3: Октоберфест, кстати, да, представляешь, вот это событие, которое проходит вообще по всему миру. И я тебе могу сказать, что однажды, ну не однажды, несколько раз, вот когда мы отдыхали с семьей, как раз-таки вот сентябрь-октябрь, был этот фестиваль, и вот мы типа улетаем, а на следующий день он начинается. И было так всегда обидно, когда ты вот все, там последний день отдыха, ходишь по территории отеля, а тут привозят эти бочки, эти какие-то вот эти вот вешают бело-синие флажочки, все такое классное.
4: Я люблю вообще, когда ты на отдыхе в отеле, да, и ты привыкаешь плюс-минус к обстановке, и внезапно начинается какое-то шуршание, начинают выносить какие-то столы, начинаются
3: да,
4: вот эти,
3: да,
4: типа того,
3: интересно.
4: И ты такая, ага, что
3: в общем,
4: там
3: в этом году собираюсь посетить праздник, посвященный октябрю, бело-синий день календаря. А вам, друзья, что сказать? Давайте просыпайтесь, 6 6 октября на календаре. Сегодня мы в утреннем шоу «Активация» Сергей Грешков, Маша Малина. Обязательно поговорим о новых интересных словах. Сегодня будет очень интересная тема, Маша. Очень интересная тема. Такая рукодельная, я бы сказал.
4: Класс, я такое люблю.
3: Да, кроме того, мы узнаем, как там звезды поживают, курьезики все обсудим. Мы вообще сделаем так, чтобы ваше утро стало по-настоящему классным, бодрым и веселым. Молодцы, что проснулись вместе с нами. Давайте начинать.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 6 октября 1889 года в Париже открылось ночное кабаре «Молен Рож». Легендарное злачное заведение вместе с компаньоном Шарлем Зидлером, в юности кожевником, а позже антрепренером, открыл воротило развлекательной индустрии Жозеф Оллер. Еще в 1875 году он основал первый французский мюзик-холл, а в 1888 знаменитый концертный зал «Олимпия». Название ночному кабаре дала деревянная мельница, созданная декоратором Леоном Адольфом Виллетом, с крыльями красного цвета, который явно намекал на район красных фонарей, находящийся по соседству. Публика «Мулен Руж» была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном, в брюхе которого мужчины могли пить коктейли и глазеть на танцующих красоток. Но все же главным козырем мельницы стал канкан. Его исполняли шиком разодетые девицы, которых Зидлер переманил из простонародного кабаре Элизы Монмартр. В «Мулен Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства, Пикассо, Оскар Уайльд и даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Сейчас звезды «Мулен Руж» известны главным образом по плакатам Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы смотреть на прекрасных танцовщиц и, окруженный шумной душной толпой, создавать здесь свои картины, прославившие «Мулен Руж» и его самого.
4: Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник «День страховщика». 6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в России. В тот день Совнаркомом РСФСР был принят декрет о государственном имущественном страховании, который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в России. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежи скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта. В составе Народного комиссариата финансов было организовано Главное управление государственного страхования – Госстрах. На местах были созданы городские и сельские страховые органы. В феврале 1992 года была образована российская страховая группа «Росгосстрах» – российская государственная страховая компания, являющаяся правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений 10 страховых обществ группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах». На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны.
2: А в этот день события, ставшие историей.
5: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: И давайте обсудим, что курьезного произошло в мире на сегодняшний день, 6 октября. Рубрика «Зацепила». Делимся с вами странными новостями.
2: Ой, сегодня будем цеплять, вот, Маша, всех девчонок твоего поколения. Потому что парни не особо это делают, а вот девчонки-то все-таки, они же девчонки, они же в куклы-то любят играть. Mm-hmm. И вот компания Mattel выпустила Кена, созданного по образу музыканта Лени Кравица. Понимаешь? То есть, и фото только вот где он...
1: Мне кажется, он должен в книгу рекордов Гиннесса попасть.
2: Ну, как раз да. Такого рекорда. Смотри, там, значит, что сетчатый топ с воротником, джинсы, ремень с заклепками, ботинки, солнцезащитные очки, есть дреды, пирсинг и татуировки. Этот релиз приурочен к 65-летию Кена. Ну, вообще, как? Кену 65 лет уже. Ничего себе. Вот, и делают, да, серия называется Barbie Signature Ken Bassadors. То есть, типа, кого можно, какого известного человека можно вот сделать амбассадором Кена, то есть куклу. Это не просто вот кукла Лени Кравица, это прям сделано, там, руки гнутся, как вот у Барби, у классического Кена.
1: А что, Лени Кравица что думает по этому поводу?
2: Да ничего, он, наверное, говорит, только не раздевайте меня, пожалуйста.
1: А то вы узнаете
2: мой секретик. У меня, кстати, вот у дочери очень много...
1: Небольшой секретик.
2: У меня у дочери очень много кукол, я не знаю, вот у нее прям маня такая, она их все вот выкладывает, все разденет абсолютно.
1: Я тоже так
2: же делала. И потом начинает одежду. А в чем фишка?
1: Не знаю, я не помню, в чем фишка, когда мне было 3-4 года, это была самая главная история. Как в куклы поиграть, я очень любила кукол, на которых много одежды.
2: А,
1: например, носочки, туфельки, да, потому что все снимается. Ну, обычно все снимается и теряется. У меня
2: абсолютно
1: было.
2: Верно. Ну вот, да, сейчас можно приобрести себе. Стоит $70. Не так уж и дорого для официальной куклы Кена от Барби. В общем, мне кажется, еще же есть, кто у нас там, Марго Робби, которая снималась в Барби.
1: Это Трайан?
2: Нет, этого нету. Райана Гослинга нету.
1: Ну вот, очень зря.
2: Вот, очень зря. Но я его не видел, по крайней мере.
1: Вообще, мне кажется, это прикольная идея.
2: А может, есть, кстати.
1: Именно, почему не выпускают кукол Барби с лицами всяких красивых
2: парней? А потому что это будет уже массово, и как эти фигурки, не помню, они называются поп-март или как-то еще. А-а-а. Ну, то есть, чтобы был прям мощный такой эксклюзив, чтобы они не разбазаривались. А тут вот Лени Кравиц, Марго Робби, Уитни Хьюстон, кстати, классно получилось. Вот, у Барби. Вот, поэтому, да, дорогие любители кукол Барби, Кена, любители. Вот Лени Кравиц появился, ищите его, и будет вам счастье.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро. Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» будем поздравлять именинных пирожочков, которые сегодня, 6 октября, появились на свет. У Маши ребят постарше, у меня помоложе. А где-то и пересекаемся иногда, бывает такое. Самое главное, что если у вас сегодня день рождения, мы вас с удовольствием поздравляем. И давайте же узнаем, кто родился сегодня в 279-й день года невисокосного 2026-го. Кому сегодня можно прийти, кого можно сегодня поздравить. Ну, Маш, твоих тоже можно поздравить каким-то образом.
1: Ну, давайте поздравлять. Я хочу поздравить человека по имени Джордж Вестингаус. Он родился в 1846 году. И этот невероятный человек создал, изобрел, точнее, железнодорожный тормоз. До этого поезда не тормозили.
0: Просто кто был на пути, тем и тормозили. Поздравляем с днем рождения Дмитрия Губерниева, российского телеведущего, спортивного комментатора, лауреата премии ТЭФИ, человек, который со спортом не то что на ты, он обнимает спорт, где бы он ни находился. Вот, я с ним встречаюсь постоянно. Даже не знаю, что он будет вести то или иное спортивное мероприятие. Его везде зовут, в общем, он еще и музыку поет. Короче говоря, Дмитрий Губерниев, большой человек, с днем рождения.
1: А, так, что-то я
0: задумалась.
1: В 1893 году в этот день родился Михаил Бабушкин. Это советский полярный летчик, друзья. А также он герой Советского Союза. С днем рождения.
0: Ничего себе! Сегодня день рождения у американской актрисы Элизабет Шу. А, между прочим, у нее есть номинации на Оскар, на Золотой Глобус. И даже БАФТА имеется британская. Вообще, актриса получила свою такую известность в фильме «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3». Вот, покидая Лас-Вегас. Короче говоря, красивая, очень талантливая. Поздравляем с днем рождения.
1: В 1946 году, 6 октября, родилась актриса Екатерина Градова, советская актриса театра, кино и телевидения. Это радистка Кэт, та самая мама актрисы Марии Мироновой.
0: Вроде бы, да.
1: А, вот, и, соответственно, она еще была и жена Андрея Миронова.
0: Андрея Миронова. И мы часто поздравляем спортсменов-баскетболистов, мужчин, а вот девчонок забываем. День рождения сегодня у Сильвии Шакири Фаулс, американская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Можно сказать, что у нее, во-первых, она четырехкратная олимпийская чемпионка и член баскетбольного зала славы с 2025 года. И, как всегда, про баскетболистов, что мы говорим? Рост 198, вес 91. С днем рождения. Она, кстати, играла в свое время в «Спартаке», между прочим. Вот. Начинала в Америке, потом «Спартак», потом турецкие, потом китайские клубы, потом все-таки американские снова. Все, всех поздравили. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, уже с утра от вас будут чего-то требовать и не отстанут, пока не сделаете, что обещали. Тельцы, помните, чем меньше секретов, тем ближе удача. Близнецы, пора начинать двигаться в другом направлении. Здорово, что в глазах появилось намерение действовать. Раки, опыт этого дня вам поможет победить. Львы, у вас спокойный день, однако вечером возможны неожиданности, связанные с техникой. Весы, дарите свое настроение всем, оно будет очень хорошим. Скорпионы, в финансовом плане звезды будут настроены щедро, можете планировать большее. Стрельцы, подумайте серьезно о делах, включая самые личные, в них что-то есть непонятное. Козероги, наступает день, когда возникает необходимость делать что-то с нуля. Водолеи, стремление к идеалу может достичь предела, что повлияет на отношения с людьми. Рыбы, вы будете заинтересованы какой-то поездкой, возможно, будете покупать билеты. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам счастливого дня!

0: Доро Данго. Могу дать подсказку, это из Японии к нам пришло. Доро Данго. Как у тебя с японским? Что вообще вот руками, что вот можно сделать?
1: Ну, в Японии что?
0: Доро Данго.
1: Вот эти, может, это когда вот эти разбитые тарелочки заклеивают?
0: Нет. Доро Данго – это японское искусство, внимание, создание совершенных шаров из земли. То есть такая творческая техника, которая помогает расслабиться. Ты берешь...
1: А сколько земли?
0: Да хоть сколько. Ну, сколько у тебя в ручку лазит, шарик надо делать. Берешь...
1: А если он рассыпется?
0: А вот. Для этого нужен грунт, вода, полиэтиленовый пакет, краска для глянцевого покрытия, немного свободного времени. То есть ты берешь, кладешь в пакет землю, водичкой заливаешь и начинаешь формировать идеальный шар. Потом пакетик аккуратно убираешь и красочкой для глянца. Вот, и получается идеальный шар. Называется Доро Данго. Следующее, возможно, кто-то не знает. Маша-то у нас знает 100%. Просто давай напомним нашим слушателям. Макраме. Что такое макраме?
1: Ну, это когда плетут из ниток всяких различные. Кашпо разные.
0: Ну, плетение.
1: Ну,
0: там даже нитки, там даже такие канальчики такие маленькие. Это техника плетения аксессуаров из узелков. То есть...
1: Ну, они их там, да, волочку, они висят узелочек, как волосики, а потом их тут завязал, тут завязал, тут по-другому.
0: Следующее,
1: завязал.
0: Поехали, квиллинг.
1: Это что, квиллинг? Это короче, я тебе сейчас расскажу.
0: Из Гарри
1: Поттера. Ты берешь
0: что-то.
1: Тонкие бумажки такие, закручиваешь их на специальную штучку или там на стерженек какой-нибудь, и из этих вот пружиночек выкладываешь какой-нибудь цветок, например.
0: Все правильно, это бумага кручения, по-другому квиллинг, все абсолютно верно. Идем дальше. Эбру. Это древнее восточное.
1: Эбру.
0: Это никогда не угадать. Абсолютно тебе не угадать. Я тоже долго пытался
1: понять. Ну ладно, что-то из ткани. Давай
0: эбру, нет, это
1: что-то из ткани.
0: Древнее восточное искусство рисования на воде. А потом узор переносится на бумагу. Короче.
1: Поняла. Капают краску, да, и потом так и из
0: да,
1: воды
0: вода,
1: из этой забирают.
0: Да, вода с загустителем. Воду.
1: Они также на ткань наносятся рисунок.
0: Да, значит, воду в специальном лотке кружки смешивают с натуральным порошком, чтобы она была плотная. Дальше капают краски, делают такую вот тонкую пленочку. Ну, а дальше эти капли, собственно, переносятся на лист бумаги или ткани. Через несколько секунд узор отпечатывается на материале. То есть ты делаешь узор сначала на воде, потом ткань, бабах, получилось. И последнее, это фелтинг. Фелтинг.
1: О, это что-то знакомое.
0: Тоже знакомое. Ну.
1: Знакомое, фелтинг. Что ты, из бумаги, нет?
0: Нет, это валяние шерсти.
1: А, точно.
0: Это когда ты берешь натуральную шерсть.
1: Это не прикольно.
0: Спутываешь локоны, вот, делаешь игрушки, аксессуары, декоративные изделия.
1: Это очень неприятно. Это делается с помощью руки, воды и мыла. Мыльная вода. И это неприятно. Вот после этого как раз руки так сушатся, что вообще...
0: Все, ладно, тогда оставляем до Доро Данго, делаем всю зиму идеальные шары из земли, из грунта, а потом меряемся ими на выставке, которая будет весной. Давай сделаем выставку зимних поделок.
1: Я сейчас тебе покажу свою картину по номерам. Она почти закончена.
0: Ладно, друзья. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: на Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Всем доброе утро, сегодня вторник, сегодня 6 октября, год 2026. Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» поиграем. Наша любимая игра «Верю, не верю», обмен фактами. Факты правдивые, лживые. Главное понять, правда или ложь.
4: Главное понять.
3: Маш сегодня начинает, давай рассказывай, что там у тебя.
5: Веришь ли ты, что у каштана осенью листья остаются зелеными?
3: Каштан – это дерево. Или куст? Дерево.
5: Нет, это дерево.
3: Листья зелеными осенью остаются? Нет, не верю.
5: И ты совершенно прав, потому что зеленые листья остаются у ольхи.
3: И опять твои факты подводят тебя, они все у тебя неправильные. Хорошо, одно в мою пользу. Веришь ли ты, сегодня такой сложный будет факт, что мужчину, которого посадили за мошенничество с подделкой документов, вышел из тюрьмы раньше срока, потому что подделал документы об освобождении?
5: Да.
3: Абсолютно верно. Тут никак уже не придумать было. Нил Мур, заключенный в 2015 году.
5: Ой, какой смешной.
3: Он подделал документы и вышел раньше срока, потому что подделал собственные документы об освобождении. Представляешь, какой умница. Все, 1-1, твой факт финальный. Сразу типа нет такой. Сразу нет, говорю тебе. Ну, ты сначала факт скажи. Вдруг что-нибудь знаю.
5: Веришь ли ты, что в 1957 году Элвис Пресли,
3: поэт-песенник,
5: давал концерты в Канаде?
3: В каком году?
5: В 1957.
3: Нет, я не верю, он вообще там не был.
5: Очень зря. Это действительно было в Канаде.
3: Ничего себе. Я помню, да, что я знаю, что он с Пресли себе ни одной песни сам не написал. И написали авторы.
5: Не знаю, я вообще ничего слышать не хочу про это. Он прекрасный, голос его прекрасный.
3: Сегодня я проиграл, но на этой неделе счет пока 1-1. Вот такая вот наша игра, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу

0: «Активация».
1: «Звездная пыль».
2: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Наши звездные новости про любимых актеров, певцов, спортсменов, просто классных ребят.
3: Ну вот спортсмены, да, сегодня поговорим про Евгения Плющенко, про Гном Гномыча. Все мы знаем, что Гном Гномыч, ну уже, он уже взрослый молодой человек. Вот, собственно, Александр, он теперь выступает за Азербайджан. Было выступление, он там занял не самое первое, но не самое последнее место. Но новость-то какая, оказывается, перед тем, как полететь туда, Евгений Плющенко, фигурист, он был в Турции, в Анкаре, и его укусила оса. Казалось бы, обычный обед, его кусает оса в ногу, и он говорит, возможно, несколько раз, но он боли-то особо не чувствует, потому что, как пишет сам Евгений Плющенко, у него было уже 18 операций, то есть, в принципе, у человека, знаешь, уже нет чувства боли, там кто-то кусает, грызет ногу, неважно, мне не больно, у меня было 18 операций, сказал Плющенко, но нога у него опухла, стала как у слона, говорит, в общем, дали эти капельницы, положили его в больницу там на некоторое короткое время, ну и, собственно, сказал, что, ребята, будьте максимально аккуратны, смотрите по сторонам, потому что ешьте меньше сладкого, чтобы осы не летели и не кусали вас. Представляешь, вот что может случиться, казалось бы, просто вот...
2: Ты просто знаешь, обед. У моего дедушки была пасека. Пасека. Очень много ульев. Меня за всю жизнь ни разу не кусала пчела. Ни разу. А мою сестру пчел кусали вот с регулярностью раз в неделю. То у нее это карамелька за щекой, там вот в щеку ее укусили. Когда она на день рождения собиралась, то она наступит на пчелу, то еще что-то. Вот почему-то некоторым везет.
3: Но меня кусало. У меня самый больной укус у меня был. Я еще когда был маленький, еще даже не думал, что буду работать на радио, но я уже ходил с открытым ртом, что-то говорил, разговаривал. Однажды меня оса укусила в язык, причем я просто шел, болтал, она залетела мне в рот, я попытался ее выплюнуть. Я ее выплюнул, но все-таки она успела меня ужалить.
2: Язык?
3: Да, прямо в язык, у меня язык опух.
2: Это же очень опасно.
3: Ну,
2: можно
3: тогда...
2: же задохнуться.
3: Не, ну, мы же были маленькие дети, я воды попил, в итоге я потом гулял полдня с друзьями во дворе, ну, а к вечеру все отпустило. Но это все равно было не очень приятно. Поэтому, дорогие друзья, да, берегите себя, смотрите по сторонам. Если вы едете в такое место, где могут быть пчелы, осы и так далее, ну, как-то обезопасьте свои голые участки тела, чтобы вас никто не укусил. Вот такие новости. Сегодня прекрасное утро. Давайте его таким и продолжим. Утреннее шоу «Активация» было. Здесь Сергей Грышков, Маша Малинина. Всем пока.
2: Пока.
1: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия гордится героями СВО. Они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач. На деле доказали преданность Отечеству, заявил накануне президент России Владимир Путин. В Кремле накануне он вручал госнаграды педагогам и наставникам, воспитавшим героев. Также на встрече с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, президент поддержал идею создать в России нейросеть в сфере образования. С инициативы выступил победитель конкурса «Учитель года 2026» Алексей Морозов. Он предложил обучить искусственный интеллект на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, чтобы он помогал педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать это предложение. При этом Путин добавил, что педагоги на фоне развития искусственного интеллекта должны стимулировать учеников тренировать свой интеллект. Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды. Соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын. Комитет в режиме нулевого чтения рассмотрел бюджеты социальных фондов, а именно социального фонда и фонда обязательного медстрахования. В проекте бюджета увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения в целом. На это будет направлено более 7 триллионов рублей, 1 триллион и 800 миллионов из которых это федеральный бюджет и 5 триллионов 200 миллионов по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, детский бюджет за 3 года составит более 10 триллионов. Это единое пособие и материнский капитал, отметил Синицын. Мошенники со стартом осенней рассылки налоговых уведомлений в России вновь начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. В этом году вероятность попытки мошенничества, связанной с начислениями, возросла в связи с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости в некоторых регионах. Злоумышленники в том числе могут звонить от лица налоговых органов якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. При этом нужно помнить, что госорганы не совершают такие действия. Классическим способом обмана налогоплательщиков является рассылка фальшивых уведомлений от лица налоговых органов. В них предлагается уплатить налог, перейдя на специальную страницу, однако сайт Федеральной налоговой службы по этой ссылке не является настоящим. Напомню, проверить начисление и уплатить налог можно в личном кабинете на портале госуслуг и на сайте Федеральной налоговой службы. Одиночество является фактором риска многих болезней, среди которых деменция и сердечно-сосудистые заболевания, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева. Одиночество, по ее словам, фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти. Общение и участие в жизни семьи и общества можно считать таким же ресурсом здорового долголетия, как движение и полноценное питание. Добавлю, вакцинация, физическая активность, полноценный сон, своевременный контроль давления, холестерина и уровня глюкозы являются самыми эффективными способами продлить жизнь. Курс доллара на 6 октября – 84,93. Курс евро – 95,33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533. Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Кристиан Шефер из Германии обладает феноменальной памятью, и его достижения уже отмечены несколькими рекордами. Он способен запоминать последовательность из 250 монет и воспроизвести 11 телефонных номеров за 3 минуты. Недавно 34-летний мужчина вновь доказал, что его имя внесено в Книгу рекордов не случайно. Он нырнул под воду и начал запоминать длинную последовательность цифр, которые показывали на экране телефона. Когда Кристиан всплыл, то безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил новый рекорд. Сам он признается, что самое сложное в таком испытании – сочетать умственную нагрузку с нехваткой кислорода. Впрочем, по его словам, именно эта сложность и делает задачу интересной. Так что теперь у рекордсмена есть не только выдающаяся память, но и отличная выдержка под водой. В Сиэтле бывший магазин 7-Eleven превратили в необычную торговую точку, больше похожую на художественную выставку. Она называется «Магазин неудобств». Покупателям здесь предлагают совершенно бесполезные вещи, признанные раздражать и усложнять жизнь. Например, это уже запутанные USB-кабели или упаковки с одним носком вместо пары. Авторы проекта хотели превратить знакомые всем раздражители в юмористический объект. Абсурд идеи в том, что людям предлагают не избавиться от мелких жизненных проблем, а нарочно прийти и купить их. Организаторы надеются, что после посещения магазина многие по-новому посмотрят на повседневные неудобства. Правда, если вы и так забыли дома зонт и потеряли ключи, возможно, стоит сначала заглянуть в обычный магазин. В китайском Хуаншане живет 4-летний мальчик, который уже хорошо понимает, как вести ресторанный бизнес. Он выходит на улицу и зазывает гостей в семейный ресторан. Мальчик также помогает родителям накрывать столы, убирать и подавать еду и напитки. А еще он убеждает посетителей есть помедленнее, чтобы в полной мере насладиться вкусом блюд. За приветливость и активность ребенка прозвали «малышом-боссом». Его история растрогала пользователей интернета. Они отметили, что мальчик усвоил главный принцип ресторанного дела. «Хочешь клиентов – выйди на улицу и приведи их за собой». Похоже, при таком подходе семейному заведению скоро придется расширяться. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Дай FM. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.
1: На ковре

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой доктор по фамилии Ватсон возвратился из Афганистана в родной туманный Лондон. Ему нужно недорогое жилье. И вот по совету друга он поселился в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка – милая чудаковатая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед, некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная таинственная личность. К нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские лорды. Кто же он? Доктор в растерянности. Саундтрек к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокуроры установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале «Внимание всем» можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГОЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Ирина Садыкова, Александр Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрада в буше. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в буше».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, при урегулировании конфликта на Украине речь должна идти не только о территориях. По словам президента, важно учитывать потери и безопасность людей и создавать условия для длительного мира, а не перемирия. Москва указывает на основные договоренности, достигнутые в Стамбуле. При этом наблюдается отсутствие желания диалога по выходу из кризисной ситуации киевских властей. Глава российского государства призывает европейские страны прекратить обвинять Российскую Федерацию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине. Россия выражает готовность при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может. Государственные закупки зерна на российском рынке могут начаться с конца октября. Минсельхоз открыл прием заявок на элеваторы, собственники которых пока готовы предоставить объемы около 1,5 миллиона тонн. Планируется объявить второй конкурс, чтобы увеличить объем хранения до 3 миллиона тонн. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок. Отмечается, нынешним летом механизм экспорта зерна осложнен проблемами с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, на который приходится около 80% отгрузок. В настоящее время прорабатываются и используются альтернативные маршруты экспорта зерна, включающие его отправку через порты Балтики и Дальнего Востока. Помимо этого, сухопутные переходы. К началу осени число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17 миллионов человек. Из них порядка 6,5 миллионов совмещали такую деятельность с работой по найму. Только в качестве самозанятых заработок в прошлом году имели почти 4,5 миллиона россиян. Экспериментальный налоговый режим, напомню, действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, в России выросло количество официально трудоустроенных граждан. За 4 года соответствующий показатель увеличился на почти 1,5 миллиона. Во втором квартале нынешнего года в неофициальном секторе российской экономики оказались задействованы около 15 миллионов граждан. Это максимальный результат для такого периода за последние 7 лет. 1719 новых школьных зданий открыли в России в рамках государственной программы, начиная с 2019 года. Как отметил Владимир Путин, у каждого ребенка в нашей стране, независимо от региона, должны быть равные возможности для получения качественного образования. По словам главы государства, подрастающее поколение – это самое главное, что есть у Российской Федерации, поэтому инвестиции в его развитие особенно важны. Речь идет о строительстве новых школ, современных лабораторий, формировании эффективного партнерства с университетами, а также запуске программ для учителей и детей. Российский лидер отметил, образовательные и просветительские проекты, в том числе и в небольших населенных пунктах, являются частью совместной работы государства и бизнеса по развитию отечественной системы образования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Волны настроения

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Саундтрек к сериалу «Молодежка. Новая смена».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокуроры установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале «Внимание всем» можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГУЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Ирина Садыкова, Александра Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер, экран черный, вообще ноль реакции.
2: Стоп. Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
5: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
6: Комсомольский, 28. Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
7: 9217-07-22.

уже 50, а тебе 32. Я все так же люблю, ты все так же мила, а морщинки у глаз украшают себя.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радуют.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Кларк Кент – молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон и теперь задается вопросом – зачем? Воспитанный приемными родителями Марты и Джонатаном Кентами, Кларк знает – обладать сверхспособностями значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить? Саундтрек к фильму «Человек из стали».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В сторону московского региона в период с 20.30 и до настоящего времени противник направил около 700 БПЛА. Большую часть беспилотников уничтожили еще на дальних рубежах. 105 на подлете к столице. Уточняется, что ночью на территории Московской области уничтожены и подавлены 185 беспилотников. В 16 муниципалитетах в 7 из них пострадали. 47 частных домов, сообщается о 2 погибших и 9 раненых. Возбуждено уголовное дело о теракте. Украинский БПЛА атаковал автобус в Калининском районе Горловки. В ДНР были ранены 7 мирных жителей. Российские военные предотвратили попытку ВСУ вырваться из Волчанского котла. В начале сентября бойцы «Севера» взяли в кольцо около 1700 украинских военных в Харьковской области. Новые виды исследований и тестов включены в программу госгарантий в России, в том числе для диагностики рака и атеросклеротических поражений сосудов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сегодня каждый может пройти в рамках диспансеризации обследование. Он добавил, что у детей 6 и 10 лет в России определяют уровень холестерина, потому что существуют врожденные дислипидемические состояния, которые в последующем вызывают ранние инфаркты и инсульты. По словам министра, в программу госгарантий внедрены новые тесты, которые позволяют выявлять рак. 5 таких факторов, которые можно сегодня модифицировать и не допустить развития этих заболеваний. И также в программу неонатального скрининга в этом году добавили 2 заболевания. Лаборатория Касперского предупредила о новой волне мошенничества с QR-кодами. В этот раз злоумышленники от имени официальных ведомств выманивают у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений. На корпоративную почту сотрудника приходит письмо, отправитель которого выдает себя за представителя какого-либо ведомства. В сообщении говорится, например, о якобы предстоящем контрольном мероприятии и необходимости предоставить определенную информацию. Получателю сообщают, что подробно проверки и контакты ответственного лица содержатся в документах. Для того, чтобы получить отправление жертве, предлагают отсканировать QR-код. Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе, а каждый четвертый в колледже или вузе, выяснили аналитики. Однако еще 35% молодых специалистов определились с профессией уже после выхода на рынок труда. Критерии выбора профессии меняются по мере получения опыта. До выхода на рынок труда для молодежи важнее всего перспектива карьерного роста, обучения и развития. Их отметили 80% студентов и тех, кто пока не работает. Зарплату как ключевой фактор назвали 65%. Из этой группы среди уже работающей молодежи приоритеты другие. Личный интерес 60%, востребованность профессии на рынке труда 44%. Доход как решающий фактор при первом трудоустройстве назвали только 24% работающих молодых людей. Курс доллара на сегодня 84.93. Курс евро 95.33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на волне.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Гостей одной австралийской свадьбы ждало необычное условие в приглашении. Невеста попросила всех прийти без парфюма и ароматной косметики. Причина серьезная. От резких запахов у нее начинается сильная мигрень. И такое уже случалось. Эксперты по свадебному этикету не увидели в просьбе ничего зазорного, особенно с учетом медицинской причины. Но интернет, как обычно, отреагировал с юмором. Кто-то предложил нанять специального нюхача на входе. Он проверял бы гостей и разворачивал тех, кто слишком щедро воспользовался духами. Впрочем, если просьба невесты поможет избежать головной боли, гостям стоит просто оставить парфюм дома. Свадьба и без него будет яркой. В аэропорту тайского Чангмая сотрудники безопасности обратили внимание на женщину, которая явно кого-то ждала. Оказалось, что 66-летняя дама приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай. Они познакомились в социальных сетях, и женщина в него влюбилась. Однако личная встреча так и не состоялась. Пилот, как выяснилось, был создан искусственным интеллектом. Раньше женщины рисковали нарваться на женатого мужчину, а теперь на нейросеть. Сотрудники аэропорта связались с сыном путешественницы, который ничего не знал о ее поездке. Пока он добирался до Чангмая, даме предоставили место для отдыха. История закончилась благополучно, но стала напоминанием. В интернете нужно быть осторожнее, даже с пилотами. В антикварном магазине «Зеф Антикуэ» во Флориде нашли необычный предмет – футляр в виде гроба. Его выставили на онлайн-аукцион, и покупатель заплатил за находку $3000. Внутри футляра хранится полный набор для охоты на вампиров. В комплекте два деревянных кола, крест, молитвенник на латыни, бутылочка для святой воды, соль, серебро и даже освященная земля. Самым жутким предметом многие посчитали кинжал с рукояткой в виде зомби-священника. Эксперты подтвердили подлинность набора, датируемого серединой 19 века. Они также пошутили, что во Флориде не лучшее место для вампиров, уж слишком много солнца. Видимо, покупатель либо всерьез готовится к встрече с нечистью, либо просто любит необычные сувениры. В любом случае, теперь у него есть все необходимое, кроме, пожалуй, самого вампира. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках.

0: центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.
1: Valdai FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Фильм состоит из трех историй о любви, действие которых развернется в трех разных городах – Нью-Йорке, Париже и Риме. Саундтрек к фильму «Третья персона».

0: Валдай FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ-78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокурора установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале «Внимание всем» можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГОЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Элина Садыкова, Александра Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Экран черный, вообще ноль реакции.
5: Стоп. Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
6: А если дорого?
5: Диагностика при ремонте бесплатна.
6: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
7: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
6: А телефон?
5: У меня он вообще не включается третий день.
6: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
8: Комсомольский, 28.
6: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
9: 9-2-1-7-0-7-2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Как-то летом на рассвете заглянулся...
2: Эта эскадрилья стала поющей. Так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его старикам было не больше 20. Но желторотиков. Пополнение из летних училищ ускоренного выпуска. В бой все верно, по возможности не пускали. Им еще многое предстояло испытать. И жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по команде в бой идут одни старики, бывшие желторотики бросятся к своим самолетам. Саундтрек к фильму «В бой идут одни старики».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ России опубликовала кадры задержания жителя Тамбова, готовившего по заданию спецслужб Украины подрыв автомобиля на стоянке предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Ранее во вторник ведомство сообщило о задержании этого мужчины. На опубликованных кадрах сотрудники ФСБ задерживают фигуранта в лесном массиве. В руках он несет пакет. Позже рассказал, что самостоятельно пытался изготовить самодельное взрывное устройство, однако задуманное совершить не удалось. Он был задержан. Свиной грипп, парагрипп и риновирусы циркулируют на данный момент в России, сообщили в Роспотребнадзоре. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. 98,5% из них риновирусы, 53%, парагрипп почти 15%, а также вирусы гриппа 1,5%, среди которых есть находки. В качестве профилактики заболеваний в Роспотребнадзоре советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Также рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Около 700 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировано в России по итогам 40-й недели этого года. Россияне, имеющие пенсионные накопления уже с 1 января будущего года, будут сохранять накопленный инвестиционный доход, даже если работодатель вернет из социального фонда излишне уплаченные ранее взносы. Новое правило касается взносов на накопительную пенсию. Мера защитит инвестиционный доход как по добровольным отчислениям компании за сотрудников, так и по обязательным платежам, которые поступали на счета граждан до 2013 года. При возврате излишне уплаченных взносов накопленный доход останется на счете застрахованного лица. Социальный фонд компенсирует его напрямую из своего резерва по обязательному пенсионному страхованию. Размер выплаты рассчитывают по формуле, которая зависит от трех факторов: суммы возврата, количества дней нахождения денег в обороте и средней процентной ставки резерва фонда. На солнце фиксируется неожиданная серия вспышек, одна из которых стала сильнейшей с начала осени, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ-РАН. Звезда, активность которой уже около месяца находится в подавленном состоянии, вечером неожиданно начала производить серии вспышек, одна из которых уровня М1.0, произошедшая около 22 часов, стала самой крупной с 5 сентября. Астрономы, изучив снимки пятен на поверхности солнца, предположили, что уже на этой неделе могут произойти вспышки высшего уровня. Можно заметить, что скорость, с которой растут новые группы пятен, является весьма впечатляющей. Если этот рост продержится еще пару суток, то к середине недели возможен выход на вспышки высшего уровня X, сообщили сотрудники лаборатории. Курс доллара на сегодня 84,93. Курс евро 95,33. Выпуск новостей закончен. Всего доброго, берегите себя. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В преддверии религиозного праздника Наваратри в индийских социальных сетях появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш Мистри предлагает себя в аренду в качестве партнера для традиционного танца гарба. Услуги доступны в трех пакетах стоимостью от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный вариант включает 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и общее селфи. Следующий пакет предлагает 4 праздничных часа, а самый дорогой – целый день танцев в компании. Пользователи отреагировали с большим интересом. Многим не хочется встречать праздник в одиночестве. Правда, пока неизвестно, объявление настоящее или шуточное. В любом случае, идея уже нашла отклик, и, возможно, у Криша выстроилась очередь из желающих танцевать. Американка австралийского происхождения Присцилла Лентини решила впервые оформить австралийский паспорт. Однако процесс столкнулся с неожиданной трудностью еще на этапе фотографирования. По правилам, на снимке должны быть видны уши. Фотограф в консульстве Чикаго больше часа пытался поймать нужный ракурс, но уши упорно не попадали в кадр. В итоге сотрудники предложили женщине подписать курьезный официальный документ. В нем подтверждалось, что у Присциллы действительно есть уши. Сама дама позже пошутила. Фотографу стоило просто попросить ее втянуть щеки. К счастью, фотографии в итоге одобрили и заявление на паспорт не отклонили. Так что бюрократия иногда умеет признавать очевидное. Правда, с подписью и печатью. Причины для татуировок у всех разные, но каждый старается выбрать тот самый дизайн. Один пользователь интернета похвастался надписью, которая теперь украшает его руку. Это всего одно слово – weird, то есть странный. И это как раз тот случай, когда форма полностью совпадает с содержанием. Стиль татуировки настолько необычный, что многие комментаторы пожаловались на головокружение. Сам герой истории, похоже, доволен. Он хотел нечто странное и получил именно это. Реакция публики его тоже наверняка порадовала. Кто-то не понял, зачем нужна тату, вызывающая физический дискомфорт. Но большинство все же признали идею и исполнение невероятно крутыми. В конце концов, если уж делать странную татуировку, то так, чтобы она запомнилась. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Ненавистная жизнь с матерью и двумя сестрами от разных отцов сделала 12-летнего Чака циником и нахалом. Но однажды он знакомится с Джастином Маклаудом, таинственным отшельником с обезображенным лицом, о котором ходят самые невероятные слухи. И оказалось, что не все еще потеряно для обоих. Саундтрек к фильму «Человек без лица».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокуроры установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале «Внимание всем» можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГОЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Ирина Садыкова, Александра Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Ты на волне первой местной.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Удивительный дом построил английский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность слилась с вымыслом, ожили персонажи из книг. Разыскивая невероятные правдивые истории, придумывая мистификации и розыгрыши, хозяин дома пытается раскрыть людям тайный смысл бытия и, может быть, преобразить их жизнь. Саундтрек к фильму «Дом, который построил Свифт».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Возможное снятие запрета на размещение ядерного оружия в прибалтийских странах, в частности в Литве, и планы создания там постоянной военной базы Соединенных Штатов – это шаги к эскалации напряженности. Кремль указывает, это не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте. Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия фиксирует активное масштабирование оборонного потенциала НАТО и возведение дополнительных заводов по выпуску оружия. Военные расходы Альянса достигли беспрецедентных размеров. Ранее Владимир Путин напомнил, Россия неоднократно требовала остановить расширение НАТО на восток. Президент также неоднократно указывал, те европейские лидеры, которые говорят об угрозе со стороны России, обманывают свое население, пытаясь оправдать таким образом нарастающие военные расходы. В России убрано около 85% площади зерновых и зернобобовых, намолочено свыше 126 миллионов тонн зерна, а также 15 миллионов тонн масленичных. Средняя урожайность достигла 36 центнеров с гектара против 34,5 центнеров годом ранее. Прогноз валового сбора зерна варьируется от 134,5 до 141 миллиона тонн из-за разной оценки завершения работ на Урале и Сибири. Ранее сообщалось, Министерство сельского хозяйства рассчитывает начать закупочные интервенции зерна с конца октября. Планируется приобрести до 3 миллионов тонн, однако пока отобраны элеваторы общей вместимостью около 1,5 миллионов тонн. Ведомство намерено провести дополнительный конкурс и выбрать банк для проведения закупок, которые должны помочь стабилизировать цены на зерновые культуры в России. Недружественные страны поймут необходимость взаимодействия с Российской Федерацией. В правительстве выразили уверенность, это произойдет рано или поздно, поскольку Россия занимает уникальное географическое и логистическое положение. Самые короткие пути, которые пролегают через нашу страну, необходимо использовать. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявлял, Россия не отказывается от контактов с западными странами, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но диалог должен быть равным, не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности. В то же время Владимир Путин указывал, Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами и другими странами, но отмечал, если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны думать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны. Россия намерена увеличить производство аккумуляторных батарей. Отмечается, экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. Владимир Путин указал, накопители энергии также могут использоваться и для обеспечения расточных мощностей центров обработки данных. Российский лидер подчеркнул, для развития отрасли необходимо сформировать единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу таких систем, включая их повторное применение. Напомню, ранее президент отметил, отечественные традиции научных и инженерных достижений российских ученых, конструкторов и инженеров всегда стремились опережать свое время. Для этого, как подчеркнул Владимир Путин, необходимо сформировать долгосрочный спрос на российскую продукцию, создать полноценную систему поддержки инноваций, а также способность прогнозировать будущее и понимать, какие компетенции необходимы для его формирования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170722.

0: опасный Детройт. Я за тобой, как нет.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Супруги-блогеры Чунг приобрели умную зубную щетку за $500. За такие деньги она должна была впечатлять. И действительно, внутри есть встроенная камера, фонарик и чистка с использованием искусственного интеллекта. Многие решили, что блогеры получили деньги за рекламу, но те заверили, им никто не заплатил. Впрочем, и рекламы не вышло. Камера, которая должна была в реальном времени показывать налет и прочие неприятности, толком ничего не продемонстрировала. Супруги назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Комментаторы в интернете тоже отметили, что обычные щетки отлично справляются со своей задачей. Возможно, не стоит превращать их в гаджеты будущего. В конце концов, чистить зубы – это одно из немногих занятий, где меньше всего хочется смотреть в камеру. Иман Кивини совершил пешее путешествие, которое кажется почти невероятным. Он прошел из Стамбула в свой родной ирландский город Клермарис. При этом 6805 километров за 369 дней мужчина преодолел босиком. Иман стал мировым рекордсменом, но признается, что иногда жалел о своей затее. Асфальт стирал кожу до крови. В ступни впивались осколки стекла, а однажды в рану попала инфекция. Пришлось сделать недельную остановку. За неделю до финиша он вдобавок сломал палец ноги. Но все трудности остались позади, и герой все-таки дошел до дома. Босой путешественник вызывал немало удивленных взглядов, но люди в основном проявляли любопытство и доброжелательность. Теперь у Имана есть не только мировой рекорд, но и, вероятно, самая закаленная пара ног в Ирландии. Наш герой истории решил впервые попробовать тайский чай со льдом и заказал напиток на дом. Его удивила необычная тара. Чай был налит в пластиковый стакан, который поместили в бумажный. Мужчина вынул пластиковый пакет и проткнул его трубочкой сбоку. В результате напиток вырвался на свободу и залил весь стол. Сам чай мужчине очень понравился, а вот способ употребления остался загадкой. На помощь пришли тайцы. Они объяснили, что пластиковый пакет нужно оставлять в бумажном держателе для устойчивости, а трубочку вставлять не в бок, а сверху, туда, где пакет завязан резинкой. Так что тайский чай со льдом – это не только напиток, но и небольшой квест. Главное – не торопиться и не пролить все при первом же глотке. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юн-армейцы и другие гости.

0: знает. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Двадцатитрёхлетний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, обитательницу Нью-Йорка, деловую женщину, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, она не против какой-то романтической истории, но уж слишком велика разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникать всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын. Саундтрек к фильму «Мой лучший любовник».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокурора установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале «Внимание всем» можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГОЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Ирина Садыкова, Александра Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайский районный суд передано дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ. Фигурантами стали 33-летний гендиректор московской строительной компании и нанятый им 34-летний прораб. По версии следствия, подрядчик выполнял работы по отоплению и водоснабжению на объектах воинской части. Когда сроки поджимали, а шестерых нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана грозили депортировать, руководитель вместе с прорабом решил дать 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы решить вопрос и заодно уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Вечером 28 июля прораб передал деньги в служебном кабинете и был задержан. Это уже не первый подобный случай в 2026 году. За последние месяцы суды рассмотрели как минимум 5 дел, где строительные подрядчики и граждане пытались откупиться за нелегальных мигрантов через взятки силовикам. Итог один – уголовные дела и реальные сроки. Прокуратура Валдайского района помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги. Год назад 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Под обманными предлогами ее убедили перевести 250 000 рублей на чужой банковский счет. В ходе проверки прокуроры установили владельца карты, им оказался житель Самарской области. Прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, и требования были полностью удовлетворены. В Валдайском округе с 7 по 9 октября пройдет плановая тренировка системы оповещения населения. В эти дни задействуют средства оповещения, сирены и громкоговорители. Также временно прервут трансляцию телерадиопрограмм, их заменят проверочными сигналами. Власти округа просят граждан отнестись к проверке с пониманием. Инструкцию о действиях при сигнале «Внимание всем» можно найти на официальном сайте администрации округа в разделе «Виртуальный уголок ГОЭЧС». Воспитанники СК «Валдай» ярко стартовали в новом соревновательном сезоне. Сразу несколько медалей привезли ребята с турнира «Сила самбо», который прошел в Петербурге. На ковер вышли самбисты из Москвы, Петербурга, Ленобласти, Мурманска, Карелии, Череповца и других регионов. Золотые награды завоевали Кирилл Ларькин, Сергей Семенюк и Егор Григорян. Серебряные призеры – Ирина Садыкова, Александра Кузьмичева и Даниил Ларькин. Особый повод для гордости – результат Ивана Кондратенко. Юноша выступал впервые всего после месяца тренировок и сразу поднялся на третью ступень пьедестала. Его бронза – история о смелости, трудолюбии и вере в себя. Высоких результатов ребята добились благодаря наставникам, тренерам СК «Валдай» Алексею Смирнову и Михаилу Смирнову. Их профессионализм и умение закалять характер помогают побеждать даже в самых напряженных схватках. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатно.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт!
3: Телефон.
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.
3: Вы слушаете Валдай FM.
4: Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Волны настроения и

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Спитое сердце, это не простуда. Мне больно, я врать не буду.

У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж.

за окном красота, будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зелень.

0: Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зелень.

0: Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Балтай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Нереально как сон, что утро подходит к концу. Нету рядом меня, тебе все равно, дальше танцу. Моим красным конец теперь ты сама, что хочешь лицу. Чувствую голову, спешка, будто все

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.